Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: Буланова ФМ.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы. Просто некуда деться и спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Иваново FM.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. В пути с вами Иваново ФМ.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики «Салон стоматологической помощи Мастодент ООО». Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 70%, ветер северо-западный 4,6 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
6: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник Малинки и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – Малинки Западный. В Говядово на улице Летчика Покрышкина 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 25 июля.
1: Год 1708.
2: Украинский государственный деятель Василий Кочубей казнен по приказу гетмана Ивана Мазепы. Василий Леонтьевич Кочубей владел огромными земельными наделами с крепостными крестьянами на левобережной Украине. При гетмане Мазепе он занимал высшие должности в гетманском уряде – генерального писаря и генерального судьи. В составе украинских казацких войск участвовал в азовских походах. Узнав о тайных переговорах Мазепы со шведским королем Карлом XII и польским королем Лещинским, целью которых было отделение Украины от России и подчинение ее власти Швеции и Польши, Кочубей несколько раз предупреждал Петра I о готовящейся измене. Однако царь, бесконечно доверяя Мазепе, счел сведения об его измене клеветой и выдал гетману бежавших в Россию Кочубея и его единомышленника полковника Искру. Их жестоко пытали и казнили 25 июля 1708 года в селе Борщаговка, где стоял лагерь Мазепы. Когда же Петр узнал о побеге Мазепы к Карлу XII, он пришел в бешенство. После Полтавской победы князь Меншиков получил строжайший приказ догнать и схватить предателя, но выполнить его не сумел. Карл XII и Мазепа ускользнули от русских отрядов и бежали в Турцию. Желание казнить изменника было так велико, что, вопреки своей обычной скупости, Петр предлагал турецкому муфтию 300 тысяч талеров, если тот убедит султана выдать беглеца. Однако сделка не состоялась, а Мазепа умер своей смертью в 1709 году. Кочубей и Искра с почестями были похоронены в Киево-Печерской лавре.
1: Год 1826.
2: Состоялась казнь 5 руководителей восстания декабристов. По делу декабристов было привлечено до 600 человек. Следствие велось при прямом и непосредственном участии Николая I. Он сам в своем кабинете вел допросы. Следственная комиссия о каждом шаге в ходе следствия доносила Николаю I. Суд был лишь ширмой. Приговор выносил, по сути дела, сам государь. Результатом работы суда стал список из 121 государственного преступника, разделенных на 11 разрядов по степени провинности. Вне разрядов были поставлены Павел Иванович Пестель, Кондратий Федорович Рылеев, Сергей Иванович Муравьев-Апостол, Михаил Павлович Бестужев-Рюмин и Петр Григорьевич Каховский, приговоренные к смертной казни четвертованием. Позже четвертование было заменено смертной казнью через повешение. Казнь 5 декабристов состоялась в ночь на 25 июля 1826 года. Полицмейстер прочитал сентенцию Верховного суда, которая оканчивалась словами: «За такие злодеяния повесить». Рылеев твердым голосом сказал священнику: «Батюшка, помолитесь за наши грешные души, не забудьте моей жены и благословите дочь». Перекрестившись, он первым зашел на эшафот. Остальные последовали за ним.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново ФМ.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чирикова. УКН 12-233-00-263.
9: Имплантация зубов от хороших докторов.
10: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики «Салон стоматологической помощи Мастодент ООО». Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%, ветер северо-западный 4,6 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

избавиться от легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

0: 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики «Салон стоматологической помощи Мастодент ООО». Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 70%, ветер северо-западный 4,6 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иваново FM.
1: Мне кажется, что нас с тобой одной волной смоет туда, где любовь глубже озер, где любовь океан, и все недолго жить.

известно, что мы постоянно врем. Мы были близки, но притворялись

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил новый Джелленд J7. По сути, это JQ J7 российской сборки. Как оригинальная модель, Джелленд доступен в трех комплектациях. Цена такая же, от 2 850 000 рублей. Отличается от оригинала дополнительный антикор подготовкой кузова и расширенным пакетом зимних опций. В Россию официально привезут автомобили XPeng. Это один из самых технологичных китайских автобрендов. Его часто сравнивают с Tesla. Поставками займется подразделение Яндекса. В линейке будет две модели – кросс-купе G6 и флагманский кроссовер G9. Оба получат глубокую интеграцию сервисов Яндекса. Рынок подержанных автомобилей в России продолжает расти. В июне продали больше 500 000 машин. Чуть меньше, чем в мае, но больше, чем в июне прошлого года. Самые популярные модели на вторичке – Kia Rio и Hyundai Solaris. Продано по 10 тысяч экземпляров каждой модели. Третье место занимает отечественный ВАЗ-2107. Концерн «Солерс» сегодня один из главных поставщиков легких коммерческих автомобилей. Начинали с двух моделей – «Атланта» и «Арго». Сейчас планомерно развивают линейку. Есть грузовые и пассажирские модели, пикапы и минивены класса «Люкс». В ближайших планах запустить производство новой восьмиступенчатой коробки передач и ряда других компонентов. Подробнее о планах и перспективах «Солерс» в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
3: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
2: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
2: Выгодно?
3: Да!
2: Где?
3: В высшей лиге.
4: Груша Вильямс 139,90. Перец грунтовой 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. Имплантация зубов от хороших докторов.
1: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.
2: Не плачь.

0: 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области по президентской программе обновляют детсады. Ремонт идет в 6 дошкольных учреждениях в Иванове, Вичуге, Родниковском и Южском районах. В процессе активно участвуют родители, дошколяты и педагоги. Они вместе выбирают дизайнерские решения и контролируют каждый этап строительных работ. Добавим также, что в нашем крае действует областная программа капремонтов. По ней в этом году планируют привести в порядок 64 детских сада. В Иванове появился новый маршрут общественного транспорта. Большие ЛиАЗы и МАЗы с номером 47 ходят через весь город от местечка Горина до Минской и обратно. Как сообщает правительство, график движения автобусов сформирован на основании пожеланий жителей. С конечных остановок рейсы стартуют в 5 утра, последние автобусы привозят пассажиров в 11 вечера. На начальном этапе интервал движения составит около получаса, в дальнейшем его сократят до 15 минут. Следить за транспортом в реальном времени можно через приложение Яндекса. Ивановская мэрия продолжает следить за соблюдением дизайн-кода города. На днях сотрудники администрации проверили вывески на улице Богдана Хмельницкого. Многие информационные конструкции там были установлены с нарушениями. Часть из них собственники магазинов демонтировали добровольно во время рейда. Напомним, вывески, соответствующие всем нормам, вносятся в специальный реестр. Тех, кто игнорирует требования закона, наказывают рублем. Празднование Дня города Иваново состоится 8 августа. В этом году областной центр отмечает 155-летие. Организаторы подготовили насыщенную программу. Главной площадкой станет набережная, там состоится фестиваль «Увать-фест». Центральные магистрали на время праздника перекрывать не будут. Временные ограничения движения возможны по локальным дорогам, сообщили в мэрии.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 40 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 58 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 70%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.

0: салоне Мастодент.
1: Звоните 440-640. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Слушайте Иваново FM.

что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весь каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка, невзначай.

прескуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их, не знаю.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 25 июля.
2: Год 1708.
3: Украинский государственный деятель Василий Кочубей казнен по приказу гетмана Ивана Мазепы. Василий Леонтьевич Кочубей владел огромными земельными наделами с крепостными крестьянами на левобережной Украине. При гетмане Мазепе он занимал высшие должности в гетманском уряде – генерального писаря и генерального судьи. В составе украинских казацких войск участвовал в азовских походах. Узнав о тайных переговорах Мазепы со шведским королем Карлом XII и польским королем Лещинским, целью которых было отделение Украины от России и подчинение ее власти Швеции и Польши, Кочубей несколько раз предупреждал Петра I о готовящейся измене. Однако царь, бесконечно доверяя Мазепе, счел сведения об его измене клеветой и выдал гетману бежавших в Россию Кочубея и его единомышленника полковника Искру. Их жестоко пытали и казнили 25 июля 1708 года в селе Борщаговка, где стоял лагерь Мазепы. Когда же Петр узнал о побеге Мазепы к Карлу XII, он пришел в бешенство. После Полтавской победы князь Меншиков получил строжайший приказ догнать и схватить предателя, но выполнить его не сумел. Карл XII и Мазепа ускользнули от русских отрядов и бежали в Турцию. Желание казнить изменника было так велико, что, вопреки своей обычной скупости, Петр предлагал турецкому муфтию 300 тысяч талеров, если тот убедит султана выдать беглеца. Однако сделка не состоялась, а Мазепа умер своей смертью в 1709 году. Кочубей и Искра с почестями были похоронены в Киево-Печерской лавре.
2: Год 1826.
3: Состоялась казнь 5 руководителей восстания декабристов. По делу декабристов было привлечено до 600 человек. Следствие велось при прямом и непосредственном участии Николая I. Он сам в своем кабинете вел допросы. Следственная комиссия о каждом шаге в ходе следствия доносила Николаю I. Суд был лишь ширмой. Приговор выносил, по сути дела, сам государь. Результатом работы суда стал список из 121 государственного преступника, разделенных на 11 разрядов по степени провинности. Вне разрядов были поставлены Павел Иванович Пестель, Кондратий Федорович Рылеев, Сергей Иванович Муравьев-Апостол, Михаил Павлович Бестужев-Рюмин и Петр Григорьевич Каховский, приговоренные к смертной казни четвертованием. Позже четвертование было заменено смертной казнью через повешение. Казнь 5 декабристов состоялась в ночь на 25 июля 1826 года. Полицмейстер прочитал сентенцию Верховного суда, которая оканчивалась словами: «За такие злодеяния повесить». Рылеев твердым голосом сказал священнику: «Батюшка, помолитесь за наши грешные души, не забудьте моей жены и благословите дочь». Перекрестившись, он первым взошел на эшафот. Остальные последовали за ним.
1: Занавес времени. История государства российского.
4: Реклама на Иваново ФМ.
5: Окна, двери, потолки.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: В «Бегам» для вас бензиновый триммер «Чемпион» с рукояткой велосипедного типа, с диском и леской в комплекте, 8990 рублей. «Бегам».
10: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
11: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: любить.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконкова 141, Павла Большевикова 25Б.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти и растаять в конце пути. Добро пожаловать!
1: В Иванове 11 утра.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил новый Джелленд J7. По сути, это JQ J7 российской сборки. Как оригинальная модель, Джелленд доступен в трех комплектациях. Цена такая же, от 2 850 000 рублей. Отличается от оригинала дополнительный антикор подготовкой кузова и расширенным пакетом зимних опций. В Россию официально привезут автомобили XPeng. Это один из самых технологичных китайских автобрендов. Его часто сравнивают с Tesla. Поставками займется подразделение Яндекса. В линейке будет две модели – кросс-купе G6 и флагманский кроссовер G9. Оба получат глубокую интеграцию сервисов Яндекса. Рынок поддержанных автомобилей в России продолжает расти. В июне продали больше 500 000 машин. Чуть меньше, чем в мае, но больше, чем в июне прошлого года. Самые популярные модели на вторичке – Kia Rio и Hyundai Solaris. Продано по 10 тысяч экземпляров каждой модели. Третье место занимает отечественный ВАЗ-2107. Концерн «Солерс» сегодня один из главных поставщиков легких коммерческих автомобилей. Начинали с двух моделей – «Атланта» и «Арго». Сейчас планомерно развивают линейку. Есть грузовые и пассажирские модели, пикапы и минивены класса «Люкс». В ближайших планах запустить производство новой восьмиступенчатой коробки передач и ряда других компонентов. Подробнее о планах и перспективах «Солерс» в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроемгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
9: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: ГОС «Удостенькова», Владимирская область, село Чайково. УКН 12-333-00-263.
11: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем.
12: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
6: Выгодно?
7: Да!
6: Где?
7: В высшей лиге.
6: Картофель свежий 49,90. Баклажан 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове полдень. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, с вами в пути Данила Раскатов. Я познакомлю вас с наиболее интересными дорожными новостями за неделю.
0: Официальная информация.
1: В Иванове появился новый маршрут общественного транспорта. Большие ЛиАЗы и МАЗы с номером 47 ходят через весь город от местечка Горина до Минска и обратно. Как сообщает правительство, график движения автобусов сформирован на основании пожеланий жителей. С конечных остановок рейсы стартуют в 5 утра, последние автобусы привозят пассажиров в 11 вечера. На начальном этапе интервал движения составит около получаса, в дальнейшем его сократят до 15 минут. Следить за транспортом в реальном времени можно через приложение Яндекса. Правительство России предлагает легализовать угнанные в недружественных странах авто. Сегодня законодательство блокирует регистрацию машин, находящихся в базах Интерпола. Как сообщили в МВД, после начала СВО правоохранители недружественных стран начали массово игнорировать запросы из России о причинах объявления машин в розыск. В итоге правовая коллизия бьет по добросовестным покупателям. Они не могут защитить свои права даже через суд. Новый закон сможет обеспечить эксплуатацию автомобилей ответственным покупателям внутри страны. Аналитики заявили о росте продаж люксовых автомобилей в России. За первое полугодие показатель увеличился на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. С января по июнь в стране купили 369 автомобилей в сегменте люкс. По информации агентства «Автостат», лидером среди брендов стал Rolls-Royce. Продано 116 машин этой марки. На втором месте Lamborghini, на третьем Bentley. Также за полгода россияне купили 37 Ferrari, 10 Aston Martin'ов и 3 Maserati.
0: Дорожная хроника на Иваново-ФМ.
1: В студии Данила Раскатов мы продолжаем наш недельный обзор. В России вступил в силу закон, исключающий двойное наказание за одно правонарушение в сфере дорожного движения. Теперь водителя не могут сначала оштрафовать, а затем лишить прав за один и тот же эпизод ДТП. Согласно поправкам, если по одному событию возбуждено несколько дел, судья должен истребовать все материалы и вынести единое решение. Если наказание уже было назначено, его исполнение приостанавливается до выяснения всех обстоятельств. Закон не освобождает от ответственности, но устраняет правовую неопределенность, когда последствия нарушения выясняются позднее. Интерес россиян к электромобилям может оказаться кратковременным, а вот гибриды способны сохранить спрос и после нынешнего ажиотажа. По данным аналитиков, за первые 6 месяцев этого года доля электрокаров составила меньше 1%. В июне было продано 748 таких машин, это на 22% меньше, чем год назад. У гибридов динамика заметно выше. В среднем россияне покупают от 6 до 8 тысяч таких автомобилей в месяц. Только в июне продажи подключаемых моделей выросли почти втрое, до 6100 машин. При этом дальнейший рост рынка гибридов пока сдерживают высокая стоимость таких авто, ограниченный выбор и утилизационный сбор. Дополнительной проблемой остается обслуживание автомобилей, которые ввезли в страну неофициально. По Уводе вновь запустили речной трамвайчик. Как сообщает мэрия, жители и гости города могут покататься на водном транспорте в самом центре Иваново. Ранее организатор перевозок на безвозмездной основе провел очистку русла. Теперь судно, курсируя по акватории, естественным образом поможет поддерживать чистоту реки. Прогулка проходит от Соковского до Самойловского моста.
0: Дорожная хроника.
1: У микрофона Данила Раскатов. Напоминаю, вы слушаете итоговый выпуск «Дорожной хроники». Водитель имеет право не возить с собой бумажную версию страхового полиса ОСАГО, если такой документ есть в электронном виде. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на решение суда. Фемида рассматривала дело жителя Свердловской области, которого остановил дорожный полицейский. Автомобилист оформил к тому моменту полис, но не имел его при себе. В результате ему выписали штраф в 500 рублей. Он обжаловал это решение и в ходе разбирательства дошел до Верховного суда. Высшая инстанция отменила постановление инспектора и штраф. января 22 по июнь 26 года в Россию было ввезено 1 000 000 легковых и около 30 тысяч коммерческих автомобилей с правым расположением руля. Об этом в своем телеграм-канале рассказал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Большинство таких авто поступило в страну в подержанном состоянии. Средний возраст ввозимых машин составил 5-6 лет. Чаще всего за последние 4,5 года в Россию возили автомобили марок Toyota, Honda, Nissan, Suzuki и Subaru. На трассах Московской области заработали более 180 новых комплексов фото-видеофиксации, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минтранс. Камеры появились на Минском, Симферопольском, Новорязанском, Горьковском и других крупных шоссе. Часть комплексов умеет распознавать непристегнутый ремень и использование телефона за рулем. До конца года в Подмосковье планируют установить еще 300 камер. За первое полугодие число нарушений на дорогах региона снизилось на 14%. А погибших в авариях стало меньше почти на треть.
0: Дорожная хроника на Иваново-ФМ.
1: Продолжаем подводить дорожные итоги недели в студии Данила Раскатов. Россияне стали чаще интересоваться автомобилями, которые могут работать и на бензине, и на газе. Рост спроса на битопливные версии Весты и Ларгус подтвердили в АвтоВАЗе. В компании заявили, что срок поставки таких машин сейчас не превышает 1 месяца. При этом ранее представители дилерских центров сообщили, что автомобилей в наличии нет, а ждать нужную модель придется от 3 до 4 месяцев. На такие машины газобаллонное оборудование устанавливают еще на заводе. В качестве топлива используется метан. По данным производителя, это позволяет заметно сократить расходы по сравнению с бензином. В Ивановскую область продолжают поступать дополнительные объемы топлива для аграриев. Бензин и дизель отпускают непосредственно с нефтеперерабатывающего завода и через кооператив, который обеспечивает доставку топлива сельхозпредприятиям. С начала июля аграриям направлено 705 тонн солярки и более 68 тонн бензина. Поставки продолжаются в соответствии с заявками, сообщили в правительстве. С 1 сентября в России изменятся правила продажи пакетных туров. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Ассоциацию туроператоров. До оформления поездки туристам должны будут подробнее рассказывать о правилах въезда, медицинских требованиях, местных законах, обычаях и возможных угрозах безопасности. При покупке тура клиенту предложат подтвердить, что он ознакомился с этой информацией.
0: Дорожная хроника на Иваново-ФМ.
1: В студии Данила Раскатов мы продолжаем наш недельный обзор. Мошенники начали создавать поддельные приложения с информацией о ценах на бензин и очередях на заправках. После установки таких ресурсов злоумышленники получают доступ к телефону и банковским картам жертвы. Об этом сообщает газета «Ру». Все дело в том, что при установке приложения пользователь дает разрешение на доступ к контактам, сообщениям и файлам. Жертва узнает о краже только когда видит списание со счета или блокировку карты. Один из главных законов цифровой безопасности – никогда не устанавливайте приложение по ссылкам из СМС, мессенджеров или сомнительных сайтов, отмечают эксперты. В Иванове полным ходом идет строительство набережной около микрорайона Видный. Благоустраивать территорию от улицы Павла Большевикова до Видного начали в апреле. Там появятся пешеходные и велосипедные дорожки, смотровые площадки с качелями, зона летнего отдыха. На сегодняшний день выполнено более 40% работ. Полностью завершить благоустройство планируется в октябре. А в следующем году набережную обновят в сторону Комвольных улиц до железнодорожного моста. Подошел к концу итоговый выпуск «Дорожной хроники». С вами был Данила Раскатов. Хороших выходных и удачи на дорогах.
0: «Дорожная хроника»

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман». В «Бегам» для вас мойка высокого давления «Снирекс» с долговечным асинхронным двигателем 16 990 рублей. «Бегам». Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
8: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: ВОЗ «Удостоверение права», Владимирская область, село Чайково, УКН 12-233-00-263.
10: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
11: Пьяный олень дороги не хозяин.
12: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
13: Опытные садоводы знают – лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Окна, двери, потолки, Ростроим.
4: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Ростстрой. 57-71-17.
3: Ростстрой.
4: 57-71-17.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
7: Лечим зубки, не роби! У Стволыгина Андрея!
6: Телефон 59-29-49.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно.

ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу.

ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области по президентской программе обновляют детсады. Ремонт идет в 6 дошкольных учреждениях в Иванове, Вичуге, Родниковском и Южском районах. В процессе активно участвуют родители, дошколяты и педагоги. Они вместе выбирают дизайнерские решения и контролируют каждый этап строительных работ. Добавим также, что в нашем крае действует областная программа капремонтов. По ней в этом году планируют привести в порядок 64 детских сада. В Иванове появился новый маршрут общественного транспорта. Большие ЛиАЗы и МАЗы с номером 47 ходят через весь город от местечка Горина до Минской и обратно. Как сообщает правительство, график движения автобусов сформирован на основании пожеланий жителей. С конечных остановок рейсы стартуют в 5 утра. Последние автобусы привозят пассажиров в 11 вечера. На начальном этапе интервал движения составит около получаса. В дальнейшем его сократят до 15 минут. Следить за транспортом в реальном времени можно через приложение Яндекса. Ивановская мэрия продолжает следить за соблюдением дизайн-кода города. На днях сотрудники администрации проверили вывески на улице Богдана Хмельницкого. Многие информационные конструкции там были установлены с нарушениями. Часть из них собственники магазинов демонтировали добровольно во время рейда. Напомним, вывески, соответствующие всем нормам, вносятся в специальный реестр. Тех, кто игнорирует требования закона, наказывают рублем. Празднование Дня города Иваново состоится 8 августа. В этом году областной центр отмечает 155-летие. Организаторы подготовили насыщенную программу. Главной площадкой станет набережная, там состоится фестиваль «Увать-фест». Центральные магистрали на время праздника перекрывать не будут. Временные ограничения движения возможны по локальным дорогам, сообщили в мэрии.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново FM.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 40 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 58 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 25 июля.
1: Год 1708.
2: Украинский государственный деятель Василий Кочубей казнен по приказу гетмана Ивана Мазепы. Василий Леонтьевич Кочубей владел огромными земельными наделами с крепостными крестьянами на левобережной Украине. При гетмане Мазепе он занимал высшие должности в гетманском уряде – генерального писаря и генерального судьи. В составе украинских казацких войск участвовал в азовских походах. Узнав о тайных переговорах Мазепы со шведским королем Карлом XII и польским королем Лещинским, целью которых было отделение Украины от России и подчинение ее власти Швеции и Польши, Кочубей несколько раз предупреждал Петра I о готовящейся измене. Однако царь, бесконечно доверяя Мазепе, счел сведения об его измене клеветой и выдал гетману бежавших в Россию Кочубея и его единомышленника полковника Искру. Их жестоко пытали и казнили 25 июля 1708 года в селе Борщаговка, где стоял лагерь Мазепы. Когда же Петр узнал о побеге Мазепы к Карлу XII, он пришел в бешенство. После Полтавской победы князь Меншиков получил строжайший приказ догнать и схватить предателя, но выполнить его не сумел. Карл XII и Мазепа ускользнули от русских отрядов и бежали в Турцию. Желание казнить изменника было так велико, что, вопреки своей обычной скупости, Петр предлагал турецкому муфтию 300 тысяч талеров, если тот убедит султана выдать беглеца. Однако сделка не состоялась, а Мазепа умер своей смертью в 1709 году. Кочубей и Искра с почестями были похоронены в Киево-Печерской лавре.
1: Год 1826.
2: Состоялась казнь 5 руководителей восстания декабристов. По делу декабристов было привлечено до 600 человек. Следствие велось при прямом и непосредственном участии Николая I. Он сам в своем кабинете вел допросы. Следственная комиссия о каждом шаге в ходе следствия доносила Николаю I. Суд был лишь ширмой. Приговор выносил, по сути дела, сам государь. Результатом работы суда стал список из 121 государственного преступника, разделенных на 11 разрядов по степени провинности. Вне разрядов были поставлены Павел Иванович Пестель, Кондратий Федорович Рылеев, Сергей Иванович Муравьев-Апостол, Михаил Павлович Бестужев-Рюмин и Петр Григорьевич Каховский, приговоренные к смертной казни четвертованием. Позже четвертование было заменено смертной казнью через повешение. Казнь 5 декабристов состоялась в ночь на 25 июля 1826 года. Полицмейстер прочитал сентенцию Верховного суда, которая оканчивалась словами: «За такие злодеяния повесить». Рылеев твердым голосом сказал священнику: «Батюшка, помолитесь за наши грешные души, не забудьте моей жены и благословите дочь». Перекрестившись, он первым зашел на эшафот. Остальные последовали за ним.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново ФМ.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления! Какое вкусное путешествие!
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
12: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: ООО «Суздальский Николай», Владимирская область, село Чириково, ОКН 13-233-00-263.
13: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений, ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
14: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
15: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Имплантация зубов от хороших докторов.
6: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
8: Выгодно?
9: Да!
8: Где?
9: В высшей лиге.
10: Груша Вильямс 139,90. Перец грунтовой 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

нащупали предел. Где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто не...

0: на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Владимирская область, село Чайково. УКРН 13-233-5-0-263.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
12: Опытные садоводы знают – лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензином маловато. Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
13: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил новый Джелленд J7. По сути, это JQ J7 российской сборки. Как оригинальная модель, Джелленд доступен в трех комплектациях. Цена такая же, от 2 850 000 рублей. Отличается от оригинала дополнительный антикор подготовкой кузова и расширенным пакетом зимних опций. В Россию официально привезут автомобили XPeng. Это один из самых технологичных китайских автобрендов. Его часто сравнивают с Tesla. Поставками займется подразделение Яндекса. В линейке будет две модели – кросс-купе G6 и флагманский кроссовер G9. Оба получат глубокую интеграцию сервисов Яндекса. Рынок подержанных автомобилей в России продолжает расти. В июне продали больше 500 000 машин. Чуть меньше, чем в мае, но больше, чем в июне прошлого года. Самые популярные модели на вторичке – Kia Rio и Hyundai Solaris. Продано по 10 тысяч экземпляров каждой модели. Третье место занимает отечественный ВАЗ-2107. Концерн «Солерс» сегодня один из главных поставщиков легких коммерческих автомобилей. Начинали с двух моделей – «Атланта» и «Арго». Сейчас планомерно развивают линейку. Есть грузовые и пассажирские модели, пикапы и минивены класса «Люкс». В ближайших планах запустить производство новой восьмиступенчатой коробки передач и ряда других компонентов. Подробнее о планах и перспективах «Солерс» в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Окна, двери, потолки, «Рострой».
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. «Рострой». 57-71-17.
4: «Рострой».
5: 57-71-17.
6: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
8: Лечим зубки, терапия у Стволыгина Андрея.
7: Телефон 59-29-49.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроенгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
8: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
9: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам». Уверенность в каждом выборе.
10: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-233-5-0-263.
12: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 25 июля.
1: Год 1708.
2: Украинский государственный деятель Василий Кочубей казнен по приказу гетмана Ивана Мазепы. Василий Леонтьевич Кочубей владел огромными земельными наделами с крепостными крестьянами на левобережной Украине. При гетмане Мазепе он занимал высшие должности в гетманском уряде, генерального писаря и генерального судьи. В составе украинских казацких войск участвовал в азовских походах. Узнав о тайных переговорах Мазепы со шведским королем Карлом XII и польским королем Лещинским, целью которых было отделение Украины от России и подчинение ее власти Швеции и Польши, Кочубей несколько раз предупреждал Петра I о готовящейся измене. Однако царь, бесконечно доверяя Мазепе, счел сведения об его измене клеветой и выдал гетману бежавших в Россию Кочубея и его единомышленника полковника Искру. Их жестоко пытали и казнили 25 июля 1708 года в селе Борщаговка, где стоял лагерь Мазепы. Когда же Петр узнал о побеге Мазепы к Карлу XII, он пришел в бешенство. После Полтавской победы князь Меншиков получил строжайший приказ догнать и схватить предателя, но выполнить его не сумел. Карл XII и Мазепа ускользнули от русских отрядов и бежали в Турцию. Желание казнить изменника было так велико, что, вопреки своей обычной скупости, Петр предлагал турецкому муфтию 300 тысяч талеров, если тот убедит султана выдать беглеца. Однако сделка не состоялась, а Мазепа умер своей смертью в 1709 году. Кочубей и Искра с почестями были похоронены в Киево-Печерской лавре.
1: Год 1826.
2: Состоялась казнь 5 руководителей восстания декабристов. По делу декабристов было привлечено до 600 человек. Следствие велось при прямом и непосредственном участии Николая I. Он сам в своем кабинете вел допросы. Следственная комиссия о каждом шаге в ходе следствия доносила Николаю I. Суд был лишь ширмой. Приговор выносил, по сути дела, сам государь. Результатом работы суда стал список из 121 государственного преступника, разделенных на 11 разрядов по степени провинности. Вне разрядов были поставлены Павел Иванович Пестель, Кондратий Федорович Рылеев, Сергей Иванович Муравьев-Апостол, Михаил Павлович Бестужев-Рюмин и Петр Григорьевич Каховский, приговоренные к смертной казни четвертованием. Позже четвертование было заменено смертной казнью через повешение. Казнь 5 декабристов состоялась в ночь на 25 июля 1826 года. Полицмейстер прочитал сентенцию Верховного суда, которая оканчивалась словами: «За такие злодеяния повесить». Рылеев твердым голосом сказал священнику: «Батюшка, помолитесь за наши грешные души, не забудьте моей жены и благословите дочь». Перекрестившись, он первым зашел на эшафот. Остальные последовали за ним.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново ФМ.
4: Окна, двери, потолки.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
7: Имплантация зубов от хороших докторов.
8: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
10: Выгодно?
11: Да.
10: Где?
11: В высшей лиге.
10: Картофель свежий 49,90. Баклажан 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Иванове 4 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области по президентской программе обновляют детсады. Ремонт идет в 6 дошкольных учреждениях в Иванове, Вичуге, Родниковском и Южском районах. В процессе активно участвуют родители, дошколяты и педагоги. Они вместе выбирают дизайнерские решения и контролируют каждый этап строительных работ. Добавим также, что в нашем крае действует областная программа капремонтов. По ней в этом году планируют привести в порядок 64 детских сада. В Иванове появился новый маршрут общественного транспорта. Большие ЛиАЗы и МАЗы с номером 47 ходят через весь город от местечка Горина до Минской и обратно. Как сообщает правительство, график движения автобусов сформирован на основании пожеланий жителей. С конечных остановок рейсы стартуют в 5 утра, последние автобусы привозят пассажиров в 11 вечера. На начальном этапе интервал движения составит около получаса, в дальнейшем его сократят до 15 минут. Следить за транспортом в реальном времени можно через приложение Яндекса. Ивановская мэрия продолжает следить за соблюдением дизайн-кода города. На днях сотрудники администрации проверили вывески на улице Богдана Хмельницкого. Многие информационные конструкции там были установлены с нарушениями. Часть из них собственники магазинов демонтировали добровольно во время рейда. Напомним, вывески, соответствующие всем нормам, вносятся в специальный реестр. Тех, кто игнорирует требования закона, наказывают рублем. Празднование Дня города Иваново состоится 8 августа. В этом году областной центр отмечает 155-летие. Организаторы подготовили насыщенную программу. Главной площадкой станет набережная, там состоится фестиваль «Увать-фест». Центральные магистрали на время праздника перекрывать не будут. Временные ограничения движения возможны по локальным дорогам, сообщили в мэрии.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 40 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 58 копеек.

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю в Англии, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
2: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
3: Опытные садоводы знают, лето — лучшее время для выбора растений, ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один — «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем.
4: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
5: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова. УКН
0: 12-333-00-263. Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

четверти пути. Он смеялся над славою бренной, но хотел

Посмотрите, вот он, без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из двери, клали лапы, наносил лапы.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил новый Джелленд J7. По сути, это JQ J7 российской сборки. Как оригинальная модель, Джелленд доступен в трех комплектациях. Цена такая же, от 2 850 000 рублей. Отличается от оригинала дополнительный антикор подготовкой кузова и расширенным пакетом зимних опций. В Россию официально привезут автомобили XPeng. Это один из самых технологичных китайских автобрендов. Его часто сравнивают с Tesla. Поставками займется подразделение Яндекса. В линейке будет две модели – кросс-купе G6 и флагманский кроссовер G9. Оба получат глубокую интеграцию сервисов Яндекса. Рынок поддержанных автомобилей в России продолжает расти. В июне продали больше 500 000 машин. Чуть меньше, чем в мае, но больше, чем в июне прошлого года. Самые популярные модели на вторичке – Kia Rio и Hyundai Solaris. Продано по 10 тысяч экземпляров каждой модели. Третье место занимает отечественный ВАЗ-2107. Концерн «Солерс» сегодня один из главных поставщиков легких коммерческих автомобилей. Начинали с двух моделей – «Атланта» и «Арго». Сейчас планомерно развивают линейку. Есть грузовые и пассажирские модели, пикапы и минивены класса «Люкс». В ближайших планах запустить производство новой восьмиступенчатой коробки передач и ряда других компонентов. Подробнее о планах и перспективах «Солерс» в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
5: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
3: Телефон 59-29-49.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Баранове 5 вечера.
1: Рука об руку на Иваново FM.
2: Всем добрый вечер. Это программа «Рука об руку» в студии Елены Лебединской. Наш постоянный гость — иеромонах Иваново-Вознесенской епархии, отец Макарий. Дорогой отец Макарий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Елена, уважаемые слушатели. О чем сегодня побеседуем с вами?
2: Тема сегодняшней программы – суеверие. Да, на днях с коллегами обсуждали тему почерков, и совершенно неожиданно я услышала историю о том, что одна богобоязненная бабуля пришла в ужас от того, что ребенок оказался левшой, якобы это происки или признаки дьявола, и прям насильно переучивала все делать правой рукой.
3: Это вообще опасно, насколько я знаю от психологов.
2: Я тоже считаю, что это очень опасно.
3: Кажется, это просто факт неврологический, даже не нравственный, не какой-то там, не культурологический, а именно неврологический. Потому что это левша и правша – это особенность организма, особенность нервной системы, а не там воспитание или чего-то.
2: Это суеверие появилось не сегодня, если мы вот конкретно про него говорим, да? Насколько я слышала, даже Петр Первый издавал какой-то указ о том, что все левши – нечестные люди.
3: Ну, Петр был тоже отнюдь не безгрешен.
2: Ну и наука тогда стояла
3: Этой науки тогда не было, ни неврологии, ни нейрофизиологии.
2: Ну, давайте вот об этом и поговорим. Откуда берутся такие нелепые суеверия, и почему люди в них верят, даже сейчас, вот в наше время?
3: Это надо копнуть поглубже, конечно. Сама просто потребность в суевериях – это паллиатив веры. Вот есть вера, религиозная вера. Могу начать совсем с большой глубины. Вот у нас говорят монотеистическая религия, христианство, ислам. А есть идолопоклонство, да, многобожие. Так вот выясняется уже учеными, историками, религиоведами, что первоначальная религия людей была монотеистической. Ну, это соответствует, надо сказать, священному писанию, хотя это никому ничего не доказывает. Но вот такой термин, как первоначальное единобожие, он фигурирует в религиоведении. А потом оно распадается, деградирует это единобожие, превращается в магию, в идолопоклонство, в многобожие и так далее. Почему? Вот цитирует один специалист, поэт Хомякова: «Но помни, быть орудием Бога земным созданием тяжело». Иными словами, единобожие, религия в полном смысле этого слова, религия – отдать себя небу, Богу, Божеству – это нагрузка на личность. Это не кошку по шерсти гладить, это что-то весьма серьезное. Быть таким, как требует Господь, единый Господь. И поэтому переходит религия в магию. Давай не я отдаю себя тебе, Господи, а ты мне дай мне чего-то. А это ты кому обращено? Понятно, Бог не может быть партнером в коммерческих отношениях. Значит, вместо Бога выступают уже иные существа. Иные существа, как нам их ни назови, хоть горшком назови, только в печку не лезь. И вот, значит, возникает многобожие, возникают разного рода суеверия, предрассудки. Как это пословица, опять-таки, живи в лесу, молись к лесу. Вот, все что угодно, все что угодно. Начиная с просто каких-то, ну, уклонений от религиозной веры, то, что мы называем ересями или расколами, и кончая глухим совершенно суеверием и предрассудком.
2: Но ваша позиция, как и позиция патриарха Кирилла относительно таких предрассудков, она довольно четкая и современная. Но есть же, я это знаю, церквушки, обычно они находятся в небольших населенных пунктах, где могут, например, развернуть женщину, входящую в храм, там, в брюках, например, да, и наверняка там совет дадут, что делать, если человек приходит и говорит: мне перешла черная кошка. И батюшка ему скажет: ну, ты перекрестись 3 раза, например, да, и ступай спокойно себе дальше. Но предлагая вот такие советы, не признает ли тем самым вот эта маленькая церквушка самого факта, что подобные приметы, в кавычках, да, являются какими-то реальными сигналами извне?
3: Здесь, дорогая Лена, смешиваете 2 совершенно разных процесса, 2 совершенно разных предмета, и от этого пользы немного. Один предмет – это суеверие, предрассудки, о которых мы с вами говорим, а другой предмет – это церковная дисциплина. Мало ли какие попадаются, я не знаю, бабушки, чтобы не обижать женский пол, или там дедушки, или кто угодно, ну, любую лапшу могут повесить на уши в любой момент любому человеку. Но если священник допускает такого рода безобразие или попустительствует им, ну, примут против него кое-какие дисциплинарные меры, вплоть до, сами понимаете.
2: Но чтобы принять меры, кто-то об этом должен рассказать, да? Но ведь человек приходит неподготовленный, это же не госструктура, да? И ты не знаешь, какая там ведомость правил, да? Какая номенклатура советов.
3: Все-таки это уже 21 век, все-таки уже информация распространяется. Информация потихонечку распространяется. Даже на моих глазах в начале века я начал свое священнослужение. Похожих случаев, помню, их несколько бывало. Я сообщал тогда в епархию. Был у нас архиереем владыка Амвросий. Говорили о том, как это все непросто наводить порядок. Но, понимаете, мы, церковь, наводим порядок у себя. Как бы сказать, в узком смысле у себя, в нашей церковной среде, среди духовенства. Может быть, среди тех, кого духовенство нанимает на работу. Ведь есть священники, есть священнослужители. Это священники и диаконы. Есть церковнослужители, люди, которые работают, оформлены по закону о трудовой деятельности, оформлены в качестве работников храмов, приходов. Они не подчиняются архиерею так, как мы подчиняемся. Но они подчиняются трудовому законодательству. Если они нагло нарушают требования к ним, то их просят на выход. И вот это просят на выход тоже идет с некоторым скрипом. Но идет. Вот совсем недавно, я подробности, естественно, говорить не буду, это не для распространения, но было нашим правящим архиереем выпущен указ о том, что два человека, такая-то и такая-то, запрещаю их принимать на работу в храмы, значит, нашей епархии. Вот, пожалуйста, бывает. Бывает и такое. Но это хорошо, это, так сказать, борьба за правду. Но людей это все-таки больше, чем о ком может быть дан указ архиерея. И всякой околесицы в церковных, около церковных кругах может быть сколько угодно. Поэтому, дорогие слушатели, ваша почетная обязанность, религиозная, гражданская, эту информацию улавливать и делиться ею с теми, кто должен об этом знать. Наш уважаемый архиерей владыка Иосиф, у него в свое время была очень острая такая поговорка, которая сейчас уже потеряла актуальность. Когда кто-то что-то ему говорили или что-то выяснялось, он говорил: а почему я об этом должен узнавать последним? Вот примерно так.
2: Но такая позиция очень радует, и хорошо, что вот в церковной структуре есть такие меры воздействия. А как быть с родственниками, которые вот действительно сбиваются с курса и начинают терроризировать своих детей там или внуков тем, что находят какие-то тайные смыслы, вот увлекаются этими суевериями и отравляют жизнь своей родне?
3: Ну, верно, верно. И тут опять-таки разбиваем мы на две половинки. Одна половинка – это дети. Если это дети своих родителей, родители дурят, говоря простым русским языком, ну, что делать? Мы их в тюрьму не сажаем.
2: Ну, переучивают, например, с левой руки на правую писать, да? Это же тоже, как мы с вами сказали, действительно опасно.
3: Если это обнаруживается, то любой трезвомыслящий человек, в особенности священнослужитель, должен этим родителям достаточно строго сказать: обращайтесь к психологу, педиатру, и мы вам дадут объяснение, как нужно поступать в таких случаях. Чаще бывает, все-таки родители, понимаете, непосредственно родители, папа, мама, детей, они все-таки более ответственные, более, ну, говорить так, трезвомыслящие, чем их уважаемые бабушки и дедушки. Но, опять-таки, бабушки больше, я вот такой камень кидаю здесь. Да, такое бывает. И не надо сильно допускать конфликтов в семье, но в то же время четко ставить, как сказать, границы этой бабушкиной власти и опираться на что? На авторитет. Авторитет священника будет существовать в религиозных семьях. Вообще в массе у нас авторитет чей? Врача и полиции. Или службы опеки. И можно этой бабушке немножко пригрозить. Скажи: бабушка, не надо. Иначе будешь иметь дело с чиновниками, и это никому не понравится.
2: А случается ли, что приходят семьи вообще с такими вопросами в церковь? Ну, вот с такими маленькими, да, проблемами, которые на самом деле могут вырасти в нечто большое.
3: Да, среднее поколение, то есть поколение родителей, молодое поколение, для меня молодое, а для вас, может, наоборот, старшее. Вот. Они рассказывают о том, что возникают конфликты со старшим уже поколением, которое склонно к предрассудкам. Да, бывает. И примерно о чем мы с вами сейчас говорим, приходится их, ну, немножко так отрезвлять и, ну, озабочивать, что это, так сказать, даром все не проходит, что это надо меры принимать и что-то делать. Другое дело, что Мы не полиция, не мы священники, не вы, уважаемые родители, тоже не можете рассчитывать на то, что вы какими-то насильственными мерами исправите ситуацию у вас в семье. Можно просто подумать аккуратненько, как до ваших детей донести простую мысль, что бабушка, конечно, мы ее очень уважаем и любим, но она может ошибаться иногда, иногда и чаще, чем иногда. И вот примерно так вот вести свое педагогическое воздействие на детей. Помните, друзья мои, что мы говорим, у нас с вами религиозная тема, религиозный сюжет, да? Но параллельно религии идет такой процесс, который именуется педагогикой. Это не тождественные два процесса, это не тождественное дело, это два разных процесса. Они параллельны, они близки, но все-таки педагогика несколько другое дело, чем вера, чем религиозное воспитание, чем церковная жизнь.
2: Отец Макарий, спасибо вам огромное, что вы сегодня к нам пришли в студию, нашли время для разговора.
3: Вам спасибо, дорогая Лена, это очень важная тема, и я уверен, наш разговор будем продолжать.
2: Друзья, это была программа «Рука об руку», с вами была Елена Лебединская и мой дорогой друг, иеромонах Иван Вознесенской епархии, отец Макарий. Услышимся на Иваново ФМ.
1: Рука об руку на Иваново ФМ. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
4: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Завтра в Иванове и области ожидается облачная, с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%, ветер восточный 4,6 метров в секунду. Температура днем до 25 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50 0045. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 0045.
2: Олени бывают северные, сибирские. Но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
3: Пьяный олень дороги не хозяин.
4: За рулем к свободе Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
2: Имплантация зубов от хороших докторов.
3: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики «Салон стоматологической помощи Мастодент ООО». Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 76%, ветер восточный 4,6 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.

0: салоне Мастодент.
1: Звоните 440-640. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Слушайте Иванова FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 25 июля.
1: Год 1708.
2: Украинский государственный деятель Василий Кочубей казнен по приказу гетмана Ивана Мазепы. Василий Леонтьевич Кочубей владел огромными земельными наделами с крепостными крестьянами на левобережной Украине. При гетмане Мазепе он занимал высшие должности в гетманском уряде – генерального писаря и генерального судьи. В составе украинских казацких войск участвовал в азовских походах. Узнав о тайных переговорах Мазепы со шведским королем Карлом XII и польским королем Лещинским, целью которых было отделение Украины от России и подчинение ее власти Швеции и Польши, Кочубей несколько раз предупреждал Петра I о готовящейся измене. Однако царь, бесконечно доверяя Мазепе, счел сведения об его измене клеветой и выдал гетману бежавших в Россию Кочубея и его единомышленника полковника Искру. Их жестоко пытали и казнили 25 июля 1708 года в селе Борщаговка, где стоял лагерь Мазепы. Когда же Петр узнал о побеге Мазепы к Карлу XII, он пришел в бешенство. После Полтавской победы князь Меншиков получил строжайший приказ догнать и схватить предателя, но выполнить его не сумел. Карл XII и Мазепа ускользнули от русских отрядов и бежали в Турцию. Желание казнить изменника было так велико, что, вопреки своей обычной скупости, Петр предлагал турецкому муфтию 300 тысяч талеров, если тот убедит султана выдать беглеца. Однако сделка не состоялась, а Мазепа умер своей смертью в 1709 году. Кочубей и Искра с почестями были похоронены в Киево-Печерской лавре.
1: Год 1826.
2: Состоялась казнь 5 руководителей восстания декабристов. По делу декабристов было привлечено до 600 человек. Следствие велось при прямом и непосредственном участии Николая I. Он сам в своем кабинете вел допросы. Следственная комиссия о каждом шаге в ходе следствия доносила Николаю I. Суд был лишь ширмой. Приговор выносил, по сути дела, сам государь. Результатом работы суда стал список из 121 государственного преступника, разделенных на 11 разрядов по степени провинности. Вне разрядов были поставлены Павел Иванович Пестель, Кондратий Федорович Рылеев, Сергей Иванович Муравьев-Апостол, Михаил Павлович Бестужев-Рюмин и Петр Григорьевич Каховский, приговоренные к смертной казни четвертованием. Позже четвертование было заменено смертной казнью через повешение. Казнь 5 декабристов состоялась в ночь на 25 июля 1826 года. Полицмейстер прочитал сентенцию Верховного суда, которая оканчивалась словами: «За такие злодеяния повесить». Рылеев твердым голосом сказал священнику: «Батюшка, помолитесь за наши грешные души, не забудьте моей жены и благословите дочь». Перекрестившись, он первым зашел на эшафот. Остальные последовали за ним.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново ФМ.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Опытные садоводы знают – лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник Малинки и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – Малинки Западный в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
1: Телефон 59-29-49.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области по президентской программе обновляют детсады. Ремонт идет в 6 дошкольных учреждениях в Иванове, Вичуге, Родниковском и Южском районах. В процессе активно участвуют родители, дошколяты и педагоги. Они вместе выбирают дизайнерские решения и контролируют каждый этап строительных работ. Добавим также, что в нашем крае действует областная программа капремонтов. По ней в этом году планируют привести в порядок 64 детских сада. В Иванове появился новый маршрут общественного транспорта. Большие ЛиАЗы и МАЗы с номером 47 ходят через весь город от местечка Горина до Минской и обратно. Как сообщает правительство, график движения автобусов сформирован на основании пожеланий жителей. С конечных остановок рейсы стартуют в 5 утра. Последние автобусы привозят пассажиров в 11 вечера. На начальном этапе интервал движения составит около получаса. В дальнейшем его сократят до 15 минут. Следить за транспортом в реальном времени можно через приложение Яндекса. Ивановская мэрия продолжает следить за соблюдением дизайн-кода города. На днях сотрудники администрации проверили вывески на улице Богдана Хмельницкого. Многие информационные конструкции там были установлены с нарушениями. Часть из них собственники магазинов демонтировали добровольно во время рейда. Напомним, вывески, соответствующие всем нормам, вносятся в специальный реестр. Тех, кто игнорирует требования закона, наказывают рублем. Празднование Дня города Иваново состоится 8 августа. В этом году областной центр отмечает 155-летие. Организаторы подготовили насыщенную программу. Главной площадкой станет набережная, там состоится фестиваль «Увать-фест». Центральные магистрали на время праздника перекрывать не будут. Временные ограничения движения возможны по локальным дорогам, сообщили в мэрии.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 40 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 58 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%, ветер восточный 4,6 метров в секунду. Температура днем до 25 градусов выше 0.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил новый Джеланд J7. По сути, это JQ J7 российской сборки. Как оригинальная модель, Джеланд доступен в трех комплектациях. Цена такая же, от 2 850 000 рублей. Отличается от оригинала дополнительный антикор подготовкой кузова и расширенным пакетом зимних опций. В Россию официально привезут автомобили XPeng. Это один из самых технологичных китайских автобрендов. Его часто сравнивают с Tesla. Поставками займется подразделение Яндекса. В линейке будет две модели – кросс-купе G6 и флагманский кроссовер G9. Оба получат глубокую интеграцию сервисов Яндекса. Рынок подержанных автомобилей в России продолжает расти. В июне продали больше 500 000 машин. Чуть меньше, чем в мае, но больше, чем в июне прошлого года. Самые популярные модели на вторичке – Kia Rio и Hyundai Solaris. Продано по 10 тысяч экземпляров каждой модели. Третье место занимает отечественный ВАЗ-2107. Концерн «Солерс» сегодня один из главных поставщиков легких коммерческих автомобилей. Начинали с двух моделей – «Атланта» и «Арго». Сейчас планомерно развивают линейку. Есть грузовые и пассажирские модели, пикапы и минивены класса «Люкс». В ближайших планах запустить производство новой восьмиступенчатой коробки передач и ряда других компонентов. Подробнее о планах и перспективах «Солерс» в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иваново FM.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Имплантация зубов от хороших докторов.
4: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
1: Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове, 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики «Салон стоматологической помощи Мастодент ООО». Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%, ветер восточный 4,6 метров в секунду. Температура днем до 25 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
7: «Сварок». Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. «Бигам». Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Дома с вами Иваново FM.

унося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как старый щит. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой сказке

только делить на своих и врагов. А когда грохочет, когда отгорит и отплачется, и когда наши кони узнают,

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Владимирская область, село Чайково. УКН 12-233-00-263.
6: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
7: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
6: Телефон 59-29-49.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем.
4: Выгодно?
5: Да.
4: Где?
5: В высшей лиге.
6: Груша Вильямс 139,90. Перец грунтовой 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.
2: Когда над морем зажигают маяки, мы выбираем сети, словно рыбаки.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».
1: Шел на восток, он пройти хотел целый мир, совершив много славных дел. Он оставил ей

она со свечой приходила в храм, умоляла святых, заклинала ветра, и Борей ее слышал.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. В пути с вами Иваново ФМ.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.